Заря, синоряза, каде сусо мотори, дора, ами детини, кяра, каде ешти алетори, фрунза, си дестрама.